Эти беды никогда выше то, что носят здесь. Сверти мои, валя полчи, и ночь, и макра. Спржите мне не очи, убите мне.